на вукке, на та вукка, ка пассион аттакка, та фанна сае кю ricca, и тут quante re, тинчелла ту марика.